0: unbelievable.
1: This is
2: Radio Frimley Park.
3: You're listening to
1: The 90s Hour.
2: And this is the sound of your hospital.
4: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».